0: mit und hau raus. Wenn dich wer nach deinem Lieblingssender fragt, gibt's nur eine Antwort. Pirate Radio.
1: Внимание, дамы и господа, через несколько секунд выйдут на сцену шпулеметчи. Слабонервных, беременных и детей просим удалиться из зала. Остальные плечи на пол и задержать дыхание.